0: «Мысли» — горячая новинка от Тимы Белорусских, за которую уже прямо сейчас можно голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП 40», если желаешь видеть трек в списке 40 лучших на этой неделе. А когда будет подведение итогов и что происходит в чарте на данный момент, Алекс Манулов сейчас расскажет лично.
1: Лучший старт — «The Bowser Magnetic». Мощный взлет Temper City Self-Aware. Номер один BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: на Европе Плюс. Hello, это Мизма. В наших приемниках в столице 3.33. Уверенно двигаемся к утру этой среды, которую настоятельно рекомендую встретить в летнем У вместе с Мишей Зайцевым. Там все, что нужно. Игры, улетные подарки, лучшие мировые поп-хиты. Так что присоединяйся. Вместе зададим бодрый старт новому дню. А пока будем бодриться под такие хиты, как Fever Dream от Алекса Уоррена, чуть раньше Феликс Йен и Sophie and the Giants, Ready for Your Love и группа Temper City с крутей и спонтанной своей работой Self-Aware.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100
3: 133. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. О, да, следующие 30 минут, один хит за другим. Только музыка и ничего лишнего. Обещаю, услышим Луи Фанси, Дэдди Янки, Деспасито. Также ждем Робина Шульца и Дэвида Гетту. On repeat.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: хит, который каждый раз заряжает летним настроением. Magnetic. Это норвежское трио The Bauza на радиостанции номер один в России. И хочу напомнить всем тем, кто любит атмосферу вечерних пляжей, вечеринки под открытым небом, уже сегодня вечером включаем летний вайб на Европе Плюс с Костей Фоминым. Там можно спокойно почилить после работы и услышать огромное количество солнечных хитов. Классное настроение гарантировано. Начнем в 20.00 по московскому времени и будем ждать всех без исключения. А пока отменного настроя нам зададут Рики Мартин с хитом всех времен и народов, Living La Vida Loca и Алан Уокер в компании таких крутых девчонок, как Изабелла Мелкман и Катрина Орайан с хитом Broken Strings.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Больше хитов.
4: Больше музыки.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

to you. Это Another и 54 Ultra на Европе Плюс. В Москве 4.34. Салют всем самым стойким, кто еще не ложился спать. Ну а кто уже проснулся и готовится к новому дню, тем, конечно же,

0: Кэдди Кей, но сперва свое слово возьмет суровый дяденька из Техаса Пост Малоун с хитом Cold.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Бруно Марса «I Just Might». Вот такой набор. Оставайся с Европой+. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

0: этого самого лета остается-то всего один месяц, так что захватываем лучшие моменты любимого времени года — лето. Это Джонни Федук на Европе Плюс. Спасибо парням за порцию хорошего настроения. Ну а еще больше бодрости и позитива тебе добавит сегодня Миша Зайцев в летнем У. Начало в 7.00, а там все для классного старта рабочей среды, улетные игры, крутейшие подарки в виде полезных гаджетов, в том числе и денежные призы, так что рекомендую. А вечером не забываем, дружно включаем летний вайб.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

трек, за которым стоит итальянский электронный дуэт Ave, который начинал с небольших вечеринок в своем родном городе, а теперь выпускается на одном из главных танцевальных лейблов мира. А Meet Me in the Dark стал для музыкантов настоящим между

0: England, с визитной карточкой Get Busy, а чуть раньше Леони и Каллум Скотт, хит под названием Stay.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа+. Раздел «Контакты».

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, полчаса любимых треков, никаких остановок, только музыка. Обещаю, услышим Мадонну, Мартина Гаррикса, крутейшую совместку Bizarre. Келлин Харрис и Джей-Зи, Satisfy. И король современной соул-музыки Тедди Свимс, мистер Know It All. И все это мы послушаем уже в компании Миши Зайцева, который с минуты на минуту будет здесь.

0: Ритмо.
1: Европа плюс.
2: Европа плюс.

0: делать.
1: Каждый человек уникален. И быть не таким, как все, это не то чтобы хорошо. Я бы даже сказал, это правильно. Вон, можно брать пример с Мадонны. Мартин Гаррикс на фите Bizarre. Здесь на радио номер один в России. Миша Зайцев. Меня зовут. 6:20 уже в столице. Мы плавно двигаемся вперед. В утро этой среды Бенасси, Брос и Дэнни нас ожидает Hit My Heart сразу после Temper City Self Away на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Я еще знаю, когда замедляется время. С самого раннего утра, когда ты только проснулся, и что-то все как будто бы в слоумо. Как будто бы даже взгляд, чтобы перевести с потолка на часы, это нужно усилие. Нужно усилие, время медленно, все сложно и тяжело. Но нам для чего хиты на Европе Плюс? Как раз для этого. Чтобы тебя ускорить, чтобы твое утро сделать ярче, Межзайцев меня зовут. Постараемся. Постараемся воплотить все наши цели этим утром. Charli XCX впереди, нам поможет Boom Clap и также Hello, успеем послушать Эбан.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Есть дед.
4: Ну да, дед это я.
3: И я дед Владика тоже.
2: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
5: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
6: У меня волосы коротковаты для плойки.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Давайте не будем ссориться.
6: Давайте.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну да, когда на часах 6:49 утра самое, что ни на есть, beautiful place, это, конечно, кровать. Это, конечно, постель и мягкая подушка. Но на самом деле, Тиесто и Бриэнна Грейс рассказывают нам о том, что есть не только это место, еще огромное количество других, которые можно успеть посетить, если встать пораньше, подготовиться получше, да, и много всего посмотреть, много воспоминаний создать. Поэтому я советую просыпаться рано. В конце концов, можно даже подарки выиграть, да, если слушаешь радио номер один в России. У нас совсем скоро летнее У. Поэтому я всех приглашаю. Осталось буквально 10 минут. Мика, релакс, take it easy впереди. В финале этого часа также We Pray. Успеем послушать Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Яна и Тини. Совсем-совсем скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На московских часах 7 утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Роспотребнадзор начал готовиться к осенней эпидемии гриппа. Студент добился отмены вузовских правил в Верховном суде. И стало известно, кто в России читает больше всего книг. Далее подробности. В мобилизации в России нет никакой необходимости. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал распространяемые в соцсетях слухи частью вражеской пропаганды. Медведев отметил, что за первые 6 месяцев этого года контракты с Минобороны подписало около 200 тысяч человек. Еще 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и уже отправились в зону СВО. По словам Дмитрия Медведева, слухи о мобилизации – это попытка дестабилизации обстановки в стране в преддверии выборов. 60% россиян рекомендовал привить от гриппа Роспотребнадзор. В ведомстве уже начали подготовку к сезонным вирусным инфекциям, которые ожидаются ближе к зиме. РИА Новости пишут о том, что в этом году для защиты от гриппа рекомендовано использовать 4-валентные инактивированные вакцины. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что к началу эпидсезона в России будет сформирован достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Вакцинация будет проводиться за счет средств федерального бюджета, то есть будет бесплатной. Попова также рекомендовала позаботиться о своей безопасности и сделать прививку уже в сентябре. Студент добился отмены вузовских правил, согласно которым его выселили из общежития. Учащийся подал иск в Верховный суд России и потребовал отменить решение администрации вуза, которое лишило его места в общежитии в связи с тем, что он не проживал там 2 месяца во время летних каникул. Верховный суд признал правила недействующими. В инстанции пояснили, что документ не был зарегистрирован в установленном порядке, поэтому не мог регулировать права и обязанности студентов. Названы россияне, которые признаны самой читающей аудиторией в нашей стране. Если верить свежей статистике, то это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, за последние 3 года в России наблюдается рост продаж русской классической литературы. Продажи за этот период выросли сразу в 3 раза. Тиражи произведений Достоевского, Толстого и Чехова обгоняют тиражи многих современных писателей. Напомню, накануне сообщалось о том, что 40% россиян предпочитают читать книги в метро и в другом общественном транспорте, а ежедневно к книгам обращается более 87% россиян. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 78 рублей 70 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 89 рублей и 63 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7:03. Всем отличного дня.

Если ты только-только открыл глаза, поздравляю. Самое сложное на сегодня уже позади. Если ты в дороге, держись кофе где-то рядом. А если даже еще не ложился, в таком случае, ну, у нас с тобой особенная связь. Всем доброго, прекрасного утра. Меня зовут Миша Зайцев. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Да, мы просыпаемся. У нас уже заряжены новости. Подарки с играми тоже уже готовы. Мы ждем только тебя. Я все покажу в самые ближайшие 3 часа. А пока встретим эту среду вместе с Post Malone, Circles, сразу после Dave Eating, Rain Dance в «Летнему» на Европе Плюс прямо

0: рано встает,
1: тот потом весь день всем рассказывает, что рано встал.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Вот эти вот любители похвастаться. А ты знаешь, я сегодня проснулся в 6 утра. А я сегодня проснулся в 5:30 утра. А я еще раньше, а ты встал сегодня в

1:40, и думаешь, ну и зачем эти люди живут эту жизнь? Зачем они так страдают? Больше китов впереди. Да, перед этим у меня для тебя важная информация, которую я советую запомнить, а может быть даже записать. У нас состоится игра на повышение. Спонсор Озонбанк. Там есть сумма, которую ты можешь выиграть. Мало того, что от спонсора 10 тысяч удастся найти в одной из ячеек нашего хранилища. Также можно, собственно, забрать деньги, которые ты найдешь в ячейке помимо. И я сейчас назову сумму, выше которой нельзя будет упоминать. Если скажешь выше этой суммы, то, к сожалению, потеряешь все денежки, которые сможешь отыскать в наших ячейках. И сумма это, внимание, 3430 рублей. Вот запоминай, вот до этой суммы можно будет прогуляться в нашем хранилище. Да, после 9 утра сегодня не пропускай. А в этом часть тоже есть шанс выиграть беспроводные наушники. Да, состоится лето-микс. Взбалтываем Болтаем, не смешивая, хиты для тебя совсем скоро. Мизмо впереди. Hello, сразу после Медузы. Генри Камомил. Don't wanna go home. Прямо сейчас.

0: if today was your last day, что бы ты делал, да? Каждый день нужно жить так, каждый день нужно жить на полную, все абсолютно правильно. Двигаемся дальше в летнему на Европе плюс French Montana, Max B, Мари Крэмбрери. Летнее У продолжается.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0400. 8 800 770 0400.
12: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ОСЗ Freehouse в составе Деканоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Послушаем, как звезды советуют нам прожить середину этой недели. Погнали. Овны, ведите себя так, как вы чувствуете себя внутренне. Тельцы, удача и обстоятельства на вашей стороне. Близнецы, займитесь чем-то приятным и не обязательно полезным. Раки, не упустите шанс провести день в веселой компании. Львы, разогнать тучи грусти можно и руками, но лучше друзьями. Девы, сегодня при минимальных усилиях вы извлечете максимум выгоды. Весы, если чего-то сильно хочет, то так же сильно и перехочется. Скорпионы, стойте на своем, о чем бы ни шла речь. Стрельцы, вашим островком стабильности сегодня станет семья. Козероги, день подкинет массу задач, но и силами не обделит. Водолеи, для вашего отличного настроения даже не потребуется повода. Рыбы, долой сомнения, вы идете в правильном направлении. Вот что говорит нам Вселенная про эту среду. Впереди игра Летомикс, сразу после The Bow, The Magnetic и HR. Успех. Успеем послушать Уик прямо сейчас в летнем У.
2: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

0: Вот так же легко, так же расслабленно, как ребята из группы Bauza исполняют трек Magnetic. Я исполняю для тебя Лето Микс.
1: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
0: Да, у меня есть коктейль из хитов одной исполнительницы для тебя. Значит, расскажу про нее пару фактов. Если узнаешь, о ком речь, дозванивайся 495-745-6565. Итак, она профессионально занималась балетом и вообще танцами все детство и все юношество. У нее более 15 миллиардов прослушиваний в общей сумме. Я вот сейчас сказал юношество, а ей 23 года. Да, ее песня You Broke Me First была на первом месте билборда, а трек Sports Car имеет почти миллиард прослушиваний. На сегодняшний день о какой красотке идет речь. 495-745-6565. Звони.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно и до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный до 8 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Почему сразу сам топай?
6: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксваген» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
14: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Самокаты от 3 500 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Ищи магазин в своем городе.
17: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
1: Ну что, для кого у нас сегодня приготовлены беспроводные наушники? Ну, видимо, для Анастасии. Насть, привет!
2: Привет,
1: привет, доброе утро. Мы, Настя дозвонилась, мы с ней болтаем. Я говорю: Настя, из какого ты города? Она говорит: я из города Шахты, недалеко от Ростова. Говорит: не переживай, Миш, это не под землей. Я говорю: ладно, хорошо. Хорошо. Ну, Настя, ну расскажи, как дела, как настроение твое, как лето проходит?
2: Лето в самом разгаре, почти доехала до работы, уже доехала до работы. Все супер.
1: Замечательно, все замечательно. Вот у нас еще впереди целый месяц, целый август. Какие планы на него? Ну, помимо работы, может быть, да? Ой. Что, может, куда-то поедешь,
2: день
1: кого-то
2: рождения.
1: Увидишь?
2: День рождения.
1: День рождения! Красота! Это кто, ты лев по гороскопу?
2: Да.
1: Или
2: да.
1: Нет? Да?
2: Лев.
1: Хорошо, хорошо. Для львов больше аплодисментов. Больше аплодисментов для львов. Мы знаем, с вами они это любят. Да, Настя, ну хорошо. Значит, факты повторяю про одну красотку-исполнительницу. Если скажешь мне, о ком идет речь, все, беспроводные наушники твои. Факты следующие. Она занималась танцами профессионально практически всю свою жизнь. Много очень конкурсов выигрывала. У нее более 15 миллиардов прослушиваний в общей сумме. Около 40 миллионов слушателей ежемесячно. Ей 23 года. Ее песня «You Broke Me First» была на первом месте билборда. Трек «Спорт». Орскар имеет почти миллиард прослушиваний на сегодняшний день. О ком идет речь, Настя? Может, знаешь уже?
2: Тейт Макрей.
1: Тейт Макрей. Ну, давай проверим Лето Микс. Ну, конечно! Конечно! Ой, Настя, ну я тебя поздравляю. Действительно, действительно, Тейт Макрей, спортскар, она на нем приезжает у нас на Европе Плюс периодически. В динамиках мы часто ее слышим. Это абсолютная, целиком и полностью справедливая победа. Эти аплодисменты для тебя, наушники тоже в твоих руках. Настя, ты большая молодец. Я желаю тебе потрясающего дня, чудесного августа. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Спасибо большое, взаимно. Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Дима Белорусских появится с нами уже вот-вот. Споет песню, которая называется «Мысли». Летнее продолжается.

0: Ну хорошо, раз Ava Max просит не нажимать play, не буду этого делать. Don't click play. Здесь, на радио номер один в России. Да, Миш Зайцев меня зовут. Летняя в самом разгаре. Уже 7.50 в Москве. Мы двигаемся далее. У нас в следующем части состоится игра «Кто куда?». Получится выиграть беспроводную колонку. Я буду тебя ждать с радостью в финале. Этого часа была я, Ava Simmons. Да, послушаем «This is love». И также Ive и David Guetta появится «Supernova love». Все у нас этим утром про любовь.
1: Реклама.
2: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. При участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Без комиссии.
16: Что-что?
15: Эквайринг без комиссий.
16: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
16: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
17: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей. С 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
19: в ленте.
20: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
21: В этом весь Т.
20: И в этом весь ты.
22: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
23: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Можешь ли ты почувствовать любовь? Can you feel my love? This is love, Will I am. Эва Саймонс на радио номер один в России. Впереди еще всего очень много для тебя. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. А между прочим, Павел Бесенин с новостями уже к нам пришел. Паш, привет.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Новый пакет антироссийских санкций приготовили американцы. Сразу 5 предметов в старших классах будут обновлены. И россияне рассказали, что им приносит счастье на работе. Далее подробности. Новый пакет антироссийских санкций готовят американцы. Сенат США уже поддержал проект о санкциях против России на процедурном голосовании. Больше 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту. Такого числа голосов достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования. Ожидается, что оно может состояться к концу недели. По некоторым данным, новые санкции Вашингтона затронут политическое и военное руководство страны, а также госкомпании. Помимо этого, ожидаются вторичные санкции против торговых партнеров Москвы. Тем временем названы страны, которые продолжают активно торговать с Россией. РИА Новости сообщает о том, что это на сегодняшний день 180 государств. Эксперты отмечают, что экономика России остается открытой, а внешняя торговля остается важной составляющей ее стратегии. При этом вектор внешнеторговой деятельности страны сейчас круто меняется. Если раньше больше 54% товарооборота приходилось на страны Европы, то сейчас это всего около 20%. А все большее значение начинают играть страны глобального юга, Азии, Африки и Латинской Америки. Сразу 5 предметов в старших классах будут обновлены. Минпросвещение объявило о том, что с 1 сентября 2027 года ученики 10-х и 11-х классов будут изучать дисциплины по обновленным практико-ориентированным программам. В ведомстве отметили, что программу изменят по физике, химии, биологии, математике и информатике. Содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки, усилили практическую составляющую. А введение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации комплексного плана, который ранее утвердил премьер-министр. Для большинства россиян ключевым фактором ощущения счастья в своей профессии остается высокий доход. Об этом сообщают социологи. Кроме того, респонденты отметили адекватность руководства и поддержку коллег. Следом идут гибкий график или работа из дома. Опрос также показал, что средний уровень счастья на рынке труда в России составил 4 из 10. Лидерами в этом стали жители Татарстана и Башкортостана почти с 5 баллами. Они обогнали Москву, у которой 4,3 балла, а вот самые низкие показатели в Самарской и Свердловской областях. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 78 рублей 70 копеек, евро тоже прибавил 89 рублей 63 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

мы продолжаем летнее у меня. Все время ощущение, что кто-то на фоне кричит, а это просто у нас, ну, это просто музыкальное сопровождение, настолько радостное, что даже там звуки счастья. Всех поздравляю со вторым часом летнего у! Да! Сегодня, 29 июля, оказывается, Международный день тигра. Да, в честь этого интересный факт о тиграх. У каждого тигра уникальный рисунок полосок. Причем полосатая оказывается не только шерсть, но и кожа под ней. Тигры отлично видят в темноте, но это естественно. Пишут, что в 6 раз лучше, чем человек. И еще, в отличие от большинства кошек, тигры любят воду. Они прекрасно плавают и могут преодолевать несколько километров по реке. Рычание тигра настолько мощное, что его можно услышать на расстоянии до 3 километров при благоприятных условиях. Честно говоря, я вот по утрам, когда просыпаюсь, иногда хочется покричать. У многих парней, кстати, такое есть. Просто начинаешь орать с утра. Не от того, что что-то не так. Ну, такой ритуал. Вот тоже примерно 3 километра можно услышать. Соседи иногда дают об этом мне понять. В начале этого часа Нилс Ван Зант и Пагита, Lonely, также BTS, успеем послушать Swim. Летим в это утро вместе. Делай громче.

0: кто рано встает,
1: тот потом весь день ходит и зевает.
2: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Ну да, эти люди ходят, хвастаются, а потом в середине дня вот так будешь подглядывать за ними, и человек, оп, и прикорнул где-то, оп, и все, и зазевался уже. Вот так вот, вот чего стоит ранний подъем. Меня зовут Миш Зайцев, это Летняя УМ Европе Плюс. У меня вопрос такой к тебе: есть ли у тебя беспроводная колонка? Есть ли? Если вдруг почему-то есть, да, то... Так, надо следующий придумать вопрос. Ну, а вот, а почему бы и не две, вот, например, колонки иметь? Это же, ну, хорошо. Вдруг она потеряется? Что тогда? Что тогда? Вот и я не знаю, но мы можем сегодня все исправить. У нас будет игра «Кто куда» в этом часе, уже вот совсем-совсем скоро. Не советую пропускать. Там как раз приз — это беспроводная колонка. Нужно будет немножечко поиграть, ответить на вопрос и ответить правильно. И все, колонка будет в твоих руках. Маккензи Аром, вы впереди. Underwater, также Алекс Уоррен, Fever Dream. Ну и гороскоп уже на горизонте летнего у на Европе Пресс.

0: Now, I'm waiting too long. Low Luxury и Brando поют в песне Body. Ну сколько можно уже? Ну устал я ждать, я уже не могу. А я вот тебе скажу, что гороскоп уже вот-вот. Его ждать долго не надо. Рианна перед этим споет Russian Roulette и Stay. Успеем послушать Ленни и Калм Скотта в летнему на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да!
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да!
4: Ice Quest?
3: Ice Quest!
4: Прикольно!
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
11: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
12: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
13: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ.
18: В байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
19: Байк-центр.
18: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
19: Байк-центр.
18: Самокаты от 3 500 рублей.
19: Байк-центр.
18: Ищи магазин в своем городе.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Вот так прозвучал выстрел от Рианны из The Russian Roulette. И теперь самое время послушать, что же звезды нам советуют на середину этой недели. Погнали, гороскоп в Летнем У Европе Плюс. Овны, ведите себя так, как вы чувствуете себя внутренне. Тельцы, удача и обстоятельства на вашей стороне. Близнецы, занимайтесь чем-то приятным и не обязательно полезным. Раки, не упустите шанс провести день в веселой компании. Львы, разогнать тучи грусти можно и руками, но лучше, друзья. Девы, сегодня при минимальных усилиях вы извлечете максимум выгоды. Весы, если чего-то сильно хочется, то также сильно и перехочется. Скорпионы, стойте на своем, о чем бы ни шла речь. Стрельцы, вашим островком стабильности сегодня станет семья. Козероги, день подкинет массу задач, но и силами не обделит. Водолеи, для вашего отличного настроения даже не потребуется повода. Рыбы, далось сомнение, вы идете в правильном направлении. Вот что говорит Вселенная про эту среду. Впереди игра «Кто куда?». Сразу после «Май Мишель» на «Малиновой луне» и «Анима и Аджей» успеем послушать «Out of my body» в Летнем У на Европе+. Плюс.

0: Это красавица моя Мишель. На малиновой луне найду тебя во тьме. Все, в прятки поиграли. Самое время поиграть кто куда. Да, так называется наша игра в летнему Европе Плюс 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, одерживай победу. Забирай беспроводную колонку 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно и до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Free House. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Free House. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСЗ Free House в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
7: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: Не завелась? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: «Бритье» — это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» — гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Возможно, Дмитрий сегодня заберет беспроводную колонку. Дим, привет тебе!
2: Привет, привет!
1: Ну, рассказывай. Во-первых, ты, кстати, знаешь, что сегодня Международный день тигров? Слышал об этом?
2: Ну, я пока ехал на работу, да, слышал.
1: Да, вот я сегодня об этом говорил.
2: Не только полосатая шерсть,
1: да.
2: Но
1: и кожа. О, какой молодец, красавчик, да, ты. Это значит, ну ты на связи, это правильно. Слушай, а у тебя есть какое-то любимое животное? Вот давай топ-3 животных, на твой взгляд.
2: Аквариумные рыбки, у меня рыба
1: кучу. Так, хорошо, рыбы первое место, дальше.
2: Блин. Ну, кролик.
1: Кролик. Слушай, у тебя супер необычный топ. Рыбки, кролик. Ну и третье. Кто будет на третьем месте?
2: И голубей держалось.
1: Голуби. С ума сойти. Это самый необычный топ из всех, что я слышал. Реально. Рыбки, кролики и голуби. Ну ладно, хорошо. Значит, мы с тобой сейчас немножко попутешествуем. Если правильно ответишь на вопрос, получишь колонку. Ты готов?
2: Да.
1: Let's go. Значит, вот о чем говорим. Кто куда, а мы сегодня отправляемся в Испанию. Там наблюдается интересный природный феномен, который называют огненным водопадом. В определенное время года солнечные лучи падают так, что вода будто бы горит. Где можно увидеть это явление? В национальном парке Тейде на Тенерифе. Или в ущелье Монтребей в Каталонии. Где? На Тенерифе или в Каталонии?
2: Я думаю, что в ущелье.
1: В ущелье Монтребей в Каталонии. Слушай, ну, ты, конечно, старался. Ты старался. И ты абсолютно правильно отметил эту победу.
2: Спасибо, круто.
1: Дим, ну я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Беспроводная колонка в твоих руках. Ты красавчик. Эти аплодисменты для тебя.
2: Классно.
1: Ну, я желаю тебе замечательного лета, чудесного августа, да, он еще даже не наступил, еще целый месяц лета впереди, пускай он пройдет классно. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди больше хитов, больше музыки, в летнему появится The Second Voice, Let Me Be, также Джон Саммита ждем, Девалт и Джулия Чорч, Shades of Blue прямо сейчас. Сделай громче.

0: Сколько танцев уже в социальных сетях я видел под песню «Let me be a the second voice» не сосчитать. Да, это летняя ун Европе плюс. Меня зовут Миша Зайцев. В финале этого часа Texas успеем послушать Summer Song и также Бам-Бам, Миша Миллер, Алекс Велея. Никуда не уходи, летим вперед.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
14: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
15: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
16: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
17: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».

0: Это Texas Summer Song на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Открываем следующий час вместе.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: 12+.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девять часов в Москве. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет. Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
2: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Санкционный список Евросоюза может вырасти в 1,5 раза. МЧС объявила экстренное предупреждение в Ростовской области из-за непогоды. И россияне стали чаще покупать товары для рыбалки. Подробности далее. Еврокомиссия планирует принять 22-й пакет антироссийских санкций в октябре и добавить в черный список около 1600 компаний. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, новые меры должны компенсировать смягчение предыдущего пакета, из которого исключили запрет на перевозку российского сжиженного газа в третьи страны и ограничения на импорт рыбы. В Ростовской области объявили экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в течение суток 29 июля. Об этом сообщили в областном МЧС. На территории региона ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 27 метров в секунду. Ведомство предупреждает о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения. Энергетики продолжают в круглосуточном режиме устранять последствия урагана. Сильные ливни и шквалистый ветер в минувшую субботу повредили контактные сети городского электротранспорта. Движение трамваев удалось частично восстановить. Маршруты номер 6 и 7 вышли на линии по полной схеме. Номер 1, 4, 10 курсируют по временным сокращенным маршрутам. Согласно последним данным, полностью наладить трамвайное движение планируется к четвергу. Сроки полного восстановления троллейбусного сообщения пока не называются. Продажи рыболовных товаров в России в июне выросли на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, об этом сообщает РИА Новости. В отдельных городах спрос увеличился в несколько раз. В Самаре продажи удочек и удилищ выросли в 4 раза, а в Казани и Челябинске – втрое. В Волгограде стали значительно чаще покупать приманки, а в Новосибирске – лодки и моторы. В конце выпуска курса валюты о погоде на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 63 копейки. Сейчас в Ростове плюс 21 градус и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев.
3: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

С летнего УН Европе Плюс. Я всех поздравляю. Всем доброе утро, кто только что проснулся. Пока Павел Бесинин в новостях рассказывает о том, как хранить кабачки, я расскажу вам, что сегодня, помимо того, что Международный день тигра, еще и день персика. Да, так что всех любителей этих прекрасных фруктов я поздравляю. И сам обожаю персики, честно говоря. Сладкий, свежий, прям как хиты Европе Плюс. Кстати, о них. В начале этого часа Jonas Blue, JP Cooper появится, Perfect Strangers, до этого Die For Me, Zane. Так что делай громче, просыпаемся вместе.

Ну, конечно, we don't need no reason, никаких причин нам не нужно, чтобы делать хиты громче, чтобы встречать это утро вместе в летнем на Европе плюс Jonas Blue, JP Cooper, Perfect Strangers. Ну, у меня следующий вопрос. Где мы чилим по-летнему? Где? Ну, конечно, в летнем вайбе. И прямо сейчас пару слов. Летний вайб. Да, пару слов о летнем вайбе. По будням с 8 до 10 незабываемая музыка, горячие хиты. Все это специально для тебя. Сейчас небольшой тизер из плейлиста летнего вайба. Meet me in the dark, Эйв в твоих динамиках.

0: Tell me you're fine, so I can show you love. Да, скажи мне, что ты в порядке, и я покажу тебе любовь. Another 54 Ultra Talk to You на радио номер один в России. Действительно полезно говорить друг с другом. Это полезно, это важно, это правильно делать, и мы будем это делать далее в летнему Европе Плюс. У нас до гороскопа всего ничего, узнаем, что звезды нам советуют в этот день перед этим. Боб Синклар, Кейза, I Can't Wait, и также Тодд Эбигейл и Акчен успеем послушать Sugar Daddy.
1: Реклама.
2: Боб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, пообзывайте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
11: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания Дон Тур», УКРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
13: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
14: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Настало время для совета Вселенной на эту среду. Посмотрим, что звезды нам скажут. Это гороскоп в летнем У на Европе плюс. Погнали! Овны, ведите себя так, как вы чувствуете себя внутренне. Тельцы, удача и обстоятельства на вашей стороне. Близнецы, займитесь чем-то приятным и не обязательно полезным. Раки, не упустите шанс провести день в веселой компании. Львы, разогнать тучи грусти можно и руками, но лучше друзьями. Девы, сегодня при минимальных усилиях вы извлечете максимум выгоды. Весы, если чего-то сильно хочется, то так же сильно и перехочется. Скорпионы, стойте на своем, о чем бы ни шла речь. Стрельцы, вашим островком стабильности сегодня станет семья. Козероги, день подкинет массу задач, но и силами не обделит. Водолеи, для вашего отличного настроения даже не потребуется повода. Рыбы, долой сомнения, вы идете в правильном направлении. Вот что говорит Вселенная про этот день. Впереди игра на повышение. Прогуляемся по нашему денежному хранилищу, но до этого еще Мадонна прозвучит. Мартин Гаррикс на фите. Bizarre в летнем У прямо сейчас. Летнее У.

0: Это Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. Да, как рассказывала поп-дива, переехала в Нью-Йорк, когда была молода, у нее не было денег, хотела танцевать, стать танцовщицей, и все. И вот с такого, она говорила, это самый смелый поступок был в ее жизни. Вот с такого смелого поступка началась карьера. И, между прочим, до мировой славы играла на барабанах, да, в группе Breakfast Club. Так что, кто не знал, Мадонна еще и барабанщица у нас. Действительно, и по данным книги рекордов Гиннесса, одна из самых успешных исполнительниц в истории по мировым продажам записей. Да. А мы, между прочим, не абы кого здесь ставим специально для тебя этим утром в летнем Европе Плюс. Ну, окажется, сейчас настал момент немножко прогуляться по нашему денежному хранилищу, да, 495-745-6565. Набирай номер, есть шанс выиграть. Мало того, что 10 тысяч рублей от нашего спонсора Озонбанк, да, ну, еще и вскрыть одно из хранилище, забрать оттуда деньги. В общем, дозвонишься, уйдешь богатым, если все получится. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус, облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточный. Суточно.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0420. 8 800 770 0420.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Да, сегодня мы очень-очень выгодно прогуляемся по нашему денежному хранилищу вместе с Еленой. Лен, привет!
3: Привет, Лен.
2: Ну что, Лен, рассказывай. Скажи мне, знаешь, вот такой вопрос. Любишь ли ты деньги?
3: Еще раз, я не поняла.
2: Любишь ли ты... Я понимаю, это вопрос достаточно трепетный. Его можно даже задать два раза. Любишь ли ты деньги, скажи мне?
3: А кто их не любит?
2: А кто их не любит?
3: Никогда много не бывает.
2: Ну, конечно, абсолютно правильный ответ. Абсолютно правильный ответ. Ну вот сегодня есть шанс. Сегодня есть шанс уйти отсюда, забрав некую сумму с собой. Что будем делать? Ты как вообще? У тебя есть настрой? Готова поиграть, попробовать?
3: Конечно, готова.
2: Естественно, ну да, я слышу уверенность в твоем голосе, поэтому не будем медлить. У нас есть минутка на то, чтобы прогуляться по хранилищу, открыть ячейки. Есть сумма выше, которую открывать нельзя. Если допустишь ошибку, откроешь выше сумму, то, к сожалению, все денежки, которые мы успели с тобой забрать, они сгорают. В общем, все, не медлим, минута пошла, let's go. Итак, первую ячейку мы...
3: Начинаем.
2: Да, начинаем, открываем. Что же там у нас?
4: 1840 рублей.
2: Оу, сразу такая внушительная сумма. Чтоб ты понимала, вчера у нас в игре на повышение первая сумма была 140 рублей, а тут 1840. Дальше идем?
3: Дальше.
2: Дальше, хорошо.
4: 2860 рублей.
2: С ума сойти, 2860. Забираем?
3: Дальше.
2: Ну, хорошо.
3: Да.
4: 2880 рублей.
2: 20 рублей. Ой, кажется, здесь что-то еще есть.
5: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага, вот и бонус. Уже 12880. Так, что делаем?
3: Рискнем еще?
2: Уверена?
3: Да.
2: Хорошо, пробуем.
4: 3430 рублей.
2: 3430 рублей! Забираем! Лен, ну я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю, действительно. Это была, да, последняя сумма, которую можно было взять. А как? Как ты узнала? Скажи мне, пожалуйста.
3: Я просто всегда рано утром слушаю Европу.
2: Ой, хорошо! Замечательно. Услышала подсказку. Ну, красота. Общий выигрыш получается у нас сколько? Целых 13 430 рублей. Ты сегодня получаешь. Еще раз эти аплодисменты для тебя.
3: Я очень рада. Спасибо.
2: Лен, я тоже за тебя рад. Желаю тебе прекрасного августа. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
3: Пока.
2: Больше хитов впереди. Обязательно появится Джонни. Обязательно появится Федук. Споет «Лето» сразу после «Жабузи». A Bars Song. Летнему на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У. На Европе Плюс.

0: Вот парни поют о том, что, ну, летние посиделки, капли дождя, вот это все, это ничего этого не вернуть, все это проходит. Но на самом-то деле, все вернуть. Федук, Джонни, у нас еще август впереди. Ну, камон, все можно вернуть, и мы будем только создавать летние воспоминания вместе в летнему на Европе+. В финале этого часа Guardians, My Favorite Game, сразу после Let Me Die, Марк Дан, Джованни Ричи. Делай это лето громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт-Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
1: Лента. Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: My Favorite Game. Cardigans на радио номер один в России. Моя любимая игра — это любая игра в летнем УДА. С 7 до 10 по будням. Сегодня уже призы раздали, но будет еще возможность что-нибудь забрать завтра. Подключайся к Европе+.
1: Европа+. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. Основатели мессенджера Telegram объявили в международный розыск. Новую схему цифрового мошенничества раскрыли в МВД. И названы регионы, в которых можно встретить гигантского клеща. Далее подробности. Павла Дурова объявили в международный розыск. РИА Новости сообщает о том, что сооснователю мессенджера Telegram в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. По этой статье ему грозит 15 лет тюрьмы. По данным ФСБ, администрация мессенджера до сих пор не удалила каналы, боты и чаты, через которые спецслужбы Украины вербуют людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения терактов. Также мессенджер Telegram отказывается удалять информацию, которая запрещена на территории России. Напомню, на сегодняшний день задолженность Telegram по штрафам только в нашей стране превысила 38 миллионов рублей. Новую схему цифрового мошенничества раскрыли в МВД. Полиция сообщает о том, что на этот раз телефонные преступники нацелились на водителей такси и на других работников сферы услуг. Злоумышленники делают заказ в такси и указывают, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они звонят водителю и просят назвать номер карты и реквизиты. Сразу после этого они логинятся в банковском приложении и похищают деньги водителя. Будьте бдительны. В РЖД опровергли введение новых правил в дальних и пригородных поездках. Как заявили в компании, информация о планируемых изменениях с 1 августа не соответствует действительности. Ранее некоторые СМИ сообщали о введении новых правил перевозки. Уточнялось, что будут ужесточаться правила провоза багажа, приобретения билетов и контроля документов. В частности, контролеры начнут измерять габариты багажа, и якобы новые требования коснутся также ручной клади. Если вещи будут мешать другим пассажирам и занимать проходы, их придется оформить в багажное отделение за дополнительную плату. Названы регионы, в которых можно встретить гигантского клеща. РИА Новости сообщают о том, что в Южном и Северокавказском федеральных округах можно наткнуться на клеща, который отличается крупным размером и способностью быстро перемещаться. Страховщики даже составили специальную карту распространения опасного кровососа. Голодный паразит достигает в длину 10 мм, а сытые особи могут раздуваться до 2 см. Из-за характерных полос на ногах кровососа его часто называют клещ-зебра. Такой скороход не ждет, затаившись в траве, а может преследовать свою жертву со скоростью 2 метра в минуту. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 78 рублей 70 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 63 копейки. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Чико, это диджей Годжи Джейсон Дерула на Европе Плюс. 10 часов 20 минут в Москве. Всем привет, всем доброе утро. По-летнему и ритмично будем продвигаться сегодня, конечно же. Лучшая музыка здесь, в плейлисте Европы Плюс. Далее ловите Чимина, услышим Ху. И через пару минут здесь отличный хит от Алана Уокера, Broken Strings. Дождемся.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа+. Раздел «Контакты».

0: Кельвин Харрис и Джаз на Европе Плюс. Классный трек Satisfy. Один из лучших в нашем чарте. Уверенно продвигается к вершине. Может быть, на этой неделе ее достигнет. Ну, при вашей поддержке, конечно же. Голосуйте, пока время есть, до пятницы. На сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Ну, пятница уже послезавтра. Так что подведем музы-итоги недели. Пока же движемся далее вместе с Домиником Файком. Услышим Baby Doll и Клан Карусель. Тоже здесь. Ride через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
8: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
9: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Заряжаем нон-стоп на Европе плюс. 30 минут без остановок. Впереди с нами в это время Bounce Magnetic. Услышим BTS и Swim. Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. И много других отличных хитов тоже на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
2: Реклама.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 11 утра.

0: градуса на Европе Плюс, на ресницах. Ну, рядом с нами всегда огромное количество классной музыки. И лето тоже продолжается, так что все как мы любим. Движемся далее в лучших ритмах. Майли Сайрус у нас на подходе, End of the World. И дождемся Бамбалео от KDDK совсем скоро.
1: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Приготовьте на Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Айс Квест?
4: Айс Квест.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
2: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кирики на Европе Плюс, Бамбалио. Ну, летняя Бамбалия продолжается. Вечером, кстати, у нас сегодня будет, как всегда, побольше летней музыки. Специальный горячий плейлист с 20.00. Это летний вайб, так что обязательно подключайтесь. Пока же тоже весьма горячие хиты на подходе. Услышим Леони, Кэллум Скотт, Стея и дождемся Маршмелло и Portugal The Man, Феникс. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ничего лишнего, только хиты на Европе плюс. 30 минут. Впереди с нами в это время Джон Саммет, Shades of Blue. Альберт Райт, Wild. Girls go wild. Тедди Свимс тоже появится. Мистер Know It All. В общем, проведем время не скучно и очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
0: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Европаплюс.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица. Полдень.

0: Summit на Европе Плюс и Shades of Blue. 12 часов 21 минута уже в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Легко, по-летнему и очень-очень хитово продвигаемся далее. Впереди у нас легендарные вещицы от Джастина Тимберлейка. Дождемся Cry Me a River. И немного рок-ритмов тоже не помешает. Temper City через пару минут. Self-Aware на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «За Freehouse» в составе ДК «НОС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я – твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Алекс Ворон на Европе Плюс и Fever Dream. Ну, все музыкальные мечты исполним, конечно же, легко здесь на Европе Плюс. Продвигаемся далее. Очень хитово. Через пару минут классный ритмичный трек от Kungs и DFS London. Слышим Galaxy. И легенда танцевальной музыки Tiësto тоже появится. Beautiful Places. Дождемся совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Бритье – это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» – гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Европа плюс». Лучшие мировые хиты.

0: Тиесто и Ариана Грейс на Европе Плюс, Beautiful Places. Ну, если уж побольше таких танцевальных ритмов, не забывайте про наш подкаст Residents на сайте europeplus.ru. Можно легко найти, подключиться, устроить небольшую вечерину в любой момент. Пока же здесь у нас красивая и стильная вещица от Оливии Дин, Man I Need, и дождемся Шарам Пари All The Time совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тарам на Европе Плюс и Party All The Time в финале этого часа. Ну, пати не обещаю, но время проведем, конечно же, не скучно. Еще больше классной музыки будем заряжать в часе новом, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс New. Новые хиты прямо сейчас.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
3: Привет, Юлия, всем доброго дня. Сенаторы США поддержали проект об усилении санкций против России. Часть западного жилого массива в Ростове останется без воды на сутки, и Татарстан возглавил топ самых желанных направлений для свадьбы у россиян. Об этом прямо сейчас. Сенат США поддержал законопроект о новых жестких санкциях против России в первом процедурном голосовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования. За начало обсуждения документа проголосовали 86 сенаторов, против 12. Это первое процедурное голосование. Оно не означает, что законопроект уже принят. Часть западного жилого массива в Ростове останется без воды на сутки. По информации Ростова-водоканала, холодную воду отключат утром в четверг. Причина – плановые работы. Специалисты будут подключать наружные сети к городскому водопроводу. Без воды останутся жители улиц Мушкетова, Ефремова, Батуринской, 3-й Круговой, Салютиной, Володарского, 2-й Володарского, Тружеников, Крючкова, а также бульвара Платова и вертолетного поля. Отключение затронет и ряд конкретных домов, включая многоквартирные здания, рассказали в ресурсоснабжающей организации. Мощный шторм, накрывший Ростовскую область в минувшую субботу, пришел в регион из акватории Черного моря. Об этом Don News.ru сообщил метеоролог Александр Ильин. По словам специалиста, это было вторжение холодного атмосферного фронта. Сильные дожди прошли с подмешиванием потоков воздуха с Черного моря, который всегда достаточно насыщен влагой. Он столкнулся с раскаленным степным воздухом. Такой силы шторма в Ростовской области могут встречаться в конце августа или начале сентября. Обычно они кратковременные и приносят с собой много осадков. Россияне чаще мечтают сыграть свадьбу в России, чем за границей. Самым популярным направлением стал Татарстан. Его выбрали 28% опрошенных россиян. Каждый пятый респондент хотел бы отметить праздник на юге России, в Сочи, Краснодарском крае или Крыму. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Свадьбу в Европе хотели бы отпраздновать 4%, в Грузии или Таиланде по 3%, в Азербайджане 2%. При этом 22% не хотели бы никуда выезжать вовсе и предпочли бы провести торжество в своем родном городе. В конце выпуска курс валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 78 рублей 70 копеек. Единая европейская валюта 89 рублей 63 копейки. Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн. Юлия Максимова.
4: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Ростов-на-Дону онлайн. Европа Плюс.
2: День заботы о любимых людях. Европа Плюс делает ежедневно это. Забочусь я. Меня зовут Юлия Максимова. В этом часе позабочусь о твоем досуге. Потому что он всегда под контролем. И завтра вечером, может быть, именно ты отправишься танцевать и развлекаться. По порядочку расскажу. Конечно, во-первых, это будет у нас Ice Quest. Там спрятан где-то в городе для тебя вкуснейший запас мороженого. Следи за сигналом и обязательно дозванивайся, забирай. Гороскоп от звезд. Рекомендация на этот день, когда нужно, конечно, прислушаться. И, возможно, все сложится еще лучше, чем думаешь. А самое главное, конечно, о завтрашнем вечере. Маранди приезжает не только в Россию, но в Ростов-на-Дону. Эмбарго в 9 вечера произойдет, но самый крутой, мне кажется, запоминающийся вечер. Свидание немножко будет напоминать те самые времена 2000-х. Поэтому будьте внимательны, буквально-таки через несколько минут разыграю 2 пригласительных. Но пока расскажу, что послушаем. Например, Talk to You будет обязательно. Let me take it higher. So I can show you love. стильнейшая French Montana появится. И крутая, конечно, моя Мишель. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Ну а фан-зону, чтобы попасть на концерт Маранди уже завтра, дозванивайся прямо сейчас. 320-105,7. Дерзай.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Античная с ними. Такой вот будет завтра, если все получится. У тебя мост в прошлое, когда можно насладиться треками. И, кстати, о треках. Самый первый, самый классный, я считаю, ну, который знают большинство, это, конечно, «Ламми». Помнишь такой?
1: Да, конечно.
0: Ну, конечно.
1: Это самый знаменитый трек у них.
0: Вопрос тогда будет легкий для тебя. В каком году он появился? Варианты. В 2004 или 2006?
1: В 2004 году, когда основалась группа.
0: Ну, настоящий фанат.
1: Ура!
0: Молодец! Ты понимаешь, да? Ты завтра идешь и петь, и этот трек точно будешь с ними вместе. В Ростове-на-Дону.
1: Спасибо большое, Европа Плюс, всем привет.
0: Тебе два пригласительных, кстати. Выбирай скорее компанию, с кем пойдешь.
1: Ну, да, конечно.
0: Тогда отличного вам времяпрепровождения, классных эмоций вечера. Завтра, ну, просто должны вы там повеселиться, хорошо?
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Обещает Олег, а я обещаю, что еще завтра какой-то счастливчик обязательно два пригласительных заберет. Поэтому фан-зону не пропусти.
2: Ростов-на-Дону онлайн.

0: как раз звезды говорят, что свой островок стабильности найдут сегодня стрельцы. Кстати, это там, где твоя семья. Поэтому будь внимателен и, конечно, если хочешь эту стабильность обрести в середине недели, самое место с семьей рядом. Но Европа Плюс подскажет абсолютно каждому, поэтому гороскоп будет вскоре. А еще обещанные Эру Сейнс и Лев Ми появится, и Ава Макс, не пропусти.
1: Реклама.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова 67В.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 04 00. 8 800 770 04
8: 00. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Европа Плюс.
10: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Да ну онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезды сегодня. Овны, ведите себя так, как вы чувствуете себя внутренне. Тельцы, удачи, обстоятельства на вашей стороне. Близнецы, займитесь чем-то приятным и не обязательно полезным. Раки, не упустите шанс провести день в веселой компании. Львы, разогнать тучи грусти можно руками, но лучше друзьями. Девы, сегодня при минимальных усилиях вы извлечете максимум выгоды. Весы, если чего-то сильно захочется, но также сильно и перехочется. Скорпионы, стойте на своем, о чем бы ни шла речь. Стрельцы, вашим островком стабильности станет сегодня семья. Козероги, день подкинет массу задач, но и силы не отделят. Водолей, для вашего отличного настроения даже не потребуется повода. И рыбы, долой сомнения, вы идете в правильном направлении.

0: Spice Quest на Европе Плюс.
1: И вот это время, когда можно где-то в Ростове-на-Дону вдруг найти вкуснейший запас мороженого Европы Плюс. Ну, конечно, сейчас нужно минимум действий, это набрать номер и знать место. Так что 320-105,7 прямо сейчас набирай.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове малооблачно плюс 25, по данным Яндекс.Погоды, завтра ясно и 26 тепла, ветер западный до 7 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: 22

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сломалось. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
5: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Итак, сегодня удачливая пока, Татьяна, привет.
2: Привет.
1: Как лето проходит?
2: Великолепно.
1: Великолепно. Ну, тут еще мороженое вдруг сейчас пролетит накануне августа. Лето продолжается, хорошая новость. И вторая хорошая, если ты знаешь, где мы спрятали накануне вместе с Линой, то вообще все получится. Ты готова?
2: Готова.
1: За тебя держу кулачки и вспоминаем. Может быть, мы накануне спрятали мощный, вкуснейший запас мороженого на ЦГБ, на Центральном рынке или на Зеленом острове?
2: На Зеленом острове.
1: Уверенная Татьяна.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Я тебя поздравляю с этим.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Тань, ну все, приятного аппетита будем желать тебе. И, конечно же, разделять это все вкусное с любимыми людьми. Но у нас еще есть миссия перепрятать. Предлагаю. Ростовский ипподром, Чемордачка или Темирницкий мост. Выбирай.
2: Давайте Темирницкий мост.
1: Принято. Тебе классного дня и остаток лета еще круче провести. Слушай, Европа Плюс. Отлично, продолжаем. Заканчиваем мы это лето вместе с Ice Quest, поэтому есть время. Главное, чтобы ты знал всегда место. Вот завтра это, к примеру, Темирницкий мост. Ищи там свой запас мороженого.
3: Спонсор розыгрыша — здоровые продукты. ИП Нефедов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: чувствуется в эту среду особая легкость, тем более после этого трека. Он крутой. Ну, а я желаю тебе сегодня найти место, то самое, где соберутся самые любимые люди, и заботься о них. Вот такая среда, 29 июля, закроет час Феликсиан, Софелис Бэкстер, ну а я, конечно, вернусь завтра. И по традиции желаю тебе побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14.00.

и этим, как говорится, все сказано. Ну, а мне остается только вторить Мизмо и тоже сказать hello. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. И отличного дня под аккомпанемент лучших хитов, конечно же. Ну, а у нас уже совсем скоро Леони Каллан Скотт,

0: Ашер, Тейм Импала, Дракула. Сейчас, напомню, в шаге от вершины Еврохит ТОП-40. Ну, посмотрим, что будет в пятницу. Интрига, однако.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
2: Высота «Ремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота «Ремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высота «Ремстрой».
3: Пап, а что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь...
5: Или не копишь.
4: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс Эйм Импала. Здесь мы ставим знак равенства и говорим Кевин Паркер. Да, тот самый Кевин Паркер, который уже доказал всем и вся, что он умеет делать настоящие 100% международные хиты. 14.35 в Москве. С вами Европа Плюс. Отличного дня. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Помогите!
2: Комедия «Холоп 3».
5: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
2: Возрастное ограничение 16+.
8: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
2: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: немного о тех, кто с нами будет дальше в эти 30 минут. Эбен и очень красивая история под названием «Hello». Веселые ребята, Хенсера, Миша Миллер и незримо присутствующая Кайли. Don't leave, Кайли. Терри Свимс и тот самый хит, после которого у Тедди явно прибавилось поклонников. Mr. Know It All. Будет кого и что послушать в эти 30 минут у нас здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Европаплюс.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
9: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15:00.

0: Satisfying. Да, тот самый трек, который уверенно 5 недель у нас в Еврохит Топ 40 и уже, между прочим, на 4-м месте. Как говорится, еще немного, еще чуть-чуть, но не будем забегать вперед. Все в пятницу. Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов. Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
4: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. europaplus.ru. Для киноманов старше 12 лет.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Джон Саммит на Европе Плюс. А дальше больше хитов, больше музыки. Холи моли, кассет, градусы. Ну, чуть-чуть раньше Темпер Сити. И теперь ни один их концерт, ни одно их выступление не обходится без этого хита. Но вот попробуй только не сыграть. Поклонники не простят, а это недопустимо. Впереди через пару минут на Европе Плюс Self-Aware.
1: Реклама.
2: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0420. 8 800 770 0420.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным сносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Мы ускоряемся в ближайшие 30 минут с лучшими хитами на горизонте Лорина Warning Sign. Диджей-продюсер Джек Джонс, Me and My

0: Следующие 30 минут здесь на Европе Плюс. Впереди классные хиты.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Плейлисты Европа Плюс.
10: Новинки.
9: Видео со звездами.
10: Гороскоп.
9: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
11: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
12: Подпишем.
13: Это Антон Камолов,
14: Артур и Саша.
13: Если мы что-то не договорили в эфире,
14: можем
13: договорить здесь.
15: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
16: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 16.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Meet Me in the Dark на Европе с Аве. А вот уже совсем скоро Алан Уокер, у которого, кстати, нет музыкального образования. Вообще, электронной музыкой он увлекся совершенно случайно. Даже только по нарастающей все пошло у Алана. И за гастролей даже пришлось бросить школу. Зато школу выступлений перед многотысячной аудиторией он прошел точно уж на отлично. Алан Уокер впереди на Европе плюс Broken Strings.
1: Реклама.
2: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
3: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Больше хитов. Больше музыки.

0: после мыслей Тимы белорусских на Европе Плюс. 16.35 в Москве. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Дэйв и Дэмс, Калвин Харрис, Дисайплс и новейший, крутейший хит Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre». Он называется с нового горячего альбома Мадонны, который вышел недавно, 3 июля, и уже стал номером один во многих странах мира, от Австралии до Италии. Мадонна сама в приятном шоке от этого.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest!
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да! У вас?
5: Европа Плюс?
4: Да!
5: Ice Quest?
4: Ice Quest!
5: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: 22

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обычный, очень оригинальный парень, и, надо сказать, непростой судьбой, но это совсем другая история. На Европе плюс Доминик Файк, Baby Doll, до конца этого часа Клан Карусель, а затем у нас обязательно появится Тимофей и Бартош Бренес с отличным хитом Heaven. Ждем.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе плюс. Летнее У.
3: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: музыкальной составляющей мы завершаем этот час вместе с Тимофеем Бартош Брэннанс Хэвен и Брэк Плюс. А начать час следующего Али Фарбан и его ударнейший дэнс. Ждем Body Talk.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс. Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. На трассе М4 в Ростовской области закроют путепровод. Изумеры начали отказываться от офисной работы. Об этом прямо сейчас. Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Европейский Союз. Речь идет о пунктах, касающихся интеграции в единый рынок и расширения экономической и социальной политики. Еврочиновники считают, что для сохранения поддержки Венгрии необходимо воздействовать на нее. В Ростовской области на 2 недели закроют путепровод на 1000-м километре трассы М4 Дон. Ограничения будут действовать с 30 июля по 13 августа, предупреждает госкомпания «Автодор». Для движения в сторону Ростова-на-Дону рекомендуется пользоваться альтернативным маршрутом через разворот под путепроводом на 998-м километре. Ограничения связаны с масштабной реконструкцией на участке трассы М4 с 933 по 1024-й километры. 7 районам Ростовской области грозит потопление из-за сильного дождя. Оперативную информацию сообщили в областном управлении МЧС. В регионе сегодня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный ветер до 30 метров в секунду, сильные дожди и грозы. В зоне риска по потоплению территории из-за прогнозируемых осадков попали Верхний Донской, Шолоховский, Боковский, Советский, Обливский, Милютинский, Кошарский районы. Представители зумеров все чаще отказываются от офисной работы в пользу традиционных ремесел. Как подчеркивают эксперты, это поколение очень ценит то, что сделано руками. Так, зумеров интересуют такие специальности, как швея, мастер по дереву и ювелир. Так, 74% россиян считают эти профессии хорошо оплачиваемыми. Так, в Краснодарском крае спрос на гончаров вырос почти в 2,5 раза. Среди молодежи популярны бондари, которые изготавливают бочки для вина, а также стеклодувы с зарплатой до 150 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. О погоде на завтра. Доллар 78 рублей 70 копеек. Единая европейская валюта 89 рублей 63 копейки. Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануилов.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Европа Плюс.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Джема на Европе Плюс. Алекс Уоррен, дитя соцсетей, его еще так называют, хотя он сам считает, что это стало для него настоящим университетом самопознания и независимости. Ну, неудивительно, что в школе он не доучился с такими-то университетами. 17:21 минута в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем классного вечера.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и ИБ-Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
8: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 04 20. 8 800 770 04 20.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Миз моего мега обаятельная. Hello. Ну что, поддерживаю, конечно, присоединяюсь. Привет, привет всем. 17:35 в Москве. Вы слушаете Европа Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну а впереди Лео Николу Скотт, Сирил. И группа «Моя Мишель» нас ждет путешествие на Малиновую Луну.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Баб, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Нет, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пауза. Все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
12: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
13: «Моя клиника».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нужен эвакуатор? Звони 300-2020.
15: Бритье – это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» – гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс и группа «Моя Мишель». И все, как всегда, сделано просто блестяще. От первой до последней ноты. Вот хочется сказать, прям брависсимо Таня и ее команда. 17.50 в Москве. И впереди до конца этого часа сначала Чит Коз, а затем Роджер Санчес. Человек, который мог бы стать блестящим, наверное, архитектором. Он учился на архитектора, но выбрал музыку. И мы услышим до конца этого часа один из его лучших хитов. Впереди на Европе Плюс «Lost».
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: диджей-продюсер Роджер Санчес на Европе Плюс, который работал с такими артистами с такого уровня, как Мадонна, Кайли Минок. Ну и не случайно, неспроста же Роджер Санчес получил в свое время Грэмми. Вполне себе заслуженно, скажу я тебе. Ну а дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Идем в новый час.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В правительстве оценили ситуацию на топливном рынке. В Ростове отремонтируют ливневки. И каждый третий россиянин регулярно сокращает курс лечения ради экономии. Об этом прямо сейчас. Ситуация на топливном рынке непростая, но находится под контролем. Об этом заявил замминистра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин после заседания штаба по топливу под руководством вице-премьера Александра Новака. Сейчас в первую очередь в фокусе анализа снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз и снабжение сибирских и дальневосточных регионов, отметил Сорокин. Он также отметил, что штаб собирается два раза в неделю, чтобы оценить эффект мер, предпринимаемых для стабилизации ситуации. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова объявила конкурс на аварийный ремонт ливневой канализации в городе. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Власти оценивают стоимость работ в 4,5 миллионов рублей. Обслуживать ливневую канализацию будут до 1 декабря. До этой даты будет действовать контракт. Напомним, 25 июля в Ростове затопило несколько улиц: Стадиону, Вавилова, Курчатова, Семашко, Ворошиловский, Извилистую и другие. Как сообщил глава города Александр Скрябин, это произошло из-за забитых ливневок. С начала года отделение Социального фонда России по Ростовской области оплатило работающим жителям региона более 428 тысяч электронных листов нетрудоспособности. Общая сумма выплат превысила 7,5 миллиардов рублей, сообщили пресс-службе отделения. Размер выплаты зависит от страхового стажа и заработка сотрудника. Большинство пациентов выполняют предписания врача лишь частично из соображений экономии или недоверия к назначениям. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Финансовое давление сказывается и на продолжительности лечения. 33% опрошенных сообщили, что регулярно прерывают курс досрочно, чтобы сэкономить. Еще 32% делают это иногда. Лишь каждый пятый никогда не сокращал назначенный курс. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 78 рублей 70 копеек. Единая европейская валюта 89 рублей 63 копейки. Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Далее на Европе Плюс Костя Фомин.
4: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Вот что я люблю всем сердцем и всеми ушами. The Bounce на Европе Плюс. Прямо сейчас Magnetic. Но в моем личном топе это сейчас трек номер один нашего эфира. Да, это именно так. Кстати говоря, это Фомин, здрасте. Ну и с этой минуты и до полуночи мы будем вместе, естественно. Прямо сейчас я буду всем обещать, всем тем, кто хочет расслабиться после рабочей среды, что в 20 с нулями по Москве

0: в эфире появится летний вайб на Европе Плюс. Это будет классно, это будет прекрасно. Да, ну и ты этот момент, конечно же, не пропусти, не проворонь. Ну а в ближайшее время лови еще один суперхит, который я тоже люблю. Tempo City и Self-Aware.
1: Реклама.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
4: Настоящий комфорт — это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0 плюс.
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: И прямо сейчас здесь на Европе Плюс Джонни Федук и «Лето». Классный трек, прекрасный припев. И я думаю, что этих ребят мы сегодня еще с вами повстречаем в эфире. Ну а в ближайшее время встречай суперхит от Зейна «Die for me».
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ООС «Фрихаус» в составе ДК «Ностр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Приготовься на Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Айс Квест?
4: Айс Квест.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
12: Пап, а что такое первоначальный взнос?
13: Это когда сначала долго копишь.
12: Или не копишь.
13: В смысле?
12: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
14: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
15: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
16: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
18: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
19: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
20: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ «Банк Дом РФ» в разделе «Ипотека».
1: Больше хитов.
22: Больше музыки.
23: 105.7 FM. 105.7 FM.
24: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: заслуживающая первого места нашего Еврохит ТОП-40. Безусловно, легендарный диджей Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places, прямо сейчас на Европе Плюс. Какой классный припев, какая классная музыка. Ну и, естественно, за это все можно голосовать на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акции действуют до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
12: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай нам последние новости.
3: Кость, привет, всем добрый вечер. Депутаты предложили предоставить многодетным семьям право выбора между земельным участком и денежной выплатой. Рамочный закон об искусственном интеллекте в России не запрещает использование зарубежных платформ, и пение может временно снижать уровень стресса. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке поручил профильным ведомствам продолжить координированную работу. Региональным властям и компаниям поручено продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, контролю цен, а также по бесперебойному снабжению потребителей. Ситуация остается непростой, но контролируемой. Ранее замминистра энергетики отмечал, что комплекс мер уже приносит результаты. Власти продолжают ежедневный мониторинг топливного рынка. Депутаты предложили предоставить многодетным семьям право выбора между бесплатным земельным участком и денежной выплатой в 1 миллион рублей. Сейчас регионы сами определяют размер компенсации, который в среднем составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Право на бесплатную землю действует с 2011 года, но реализуется неравномерно. Выплата позволит семьям самостоятельно выбрать участок. Инициатива будет внесена в Госдуму. Там же в Госдуме заявили, что новый принятый рамочный закон об искусственном интеллекте в России не запрещает использование зарубежных платформ и систем. Речь идет о цифровом суверенитете, а не о цифровой изоляции. Закон направлен на развитие отечественных систем искусственного интеллекта при сохранении открытости. Документ вводит понятие суверенных и национальных ИИ моделей и открывает доступ к госданным для их обучения. Ранее президент подписал этот закон. Продажи электромобилей с пробегом в России за первое полугодие выросли на 40% до 7700 единиц, об этом сообщил Автостат. В июне рост составил 64%, продано почти 2000 машин. Лидерами брендов стали Nissan, Zikr и Volkswagen. Среди моделей Nissan Leaf, Zikr 001 и Volkswagen Lavida. Почти половина вторичного рынка приходится на три бренда. Спрос на подержанные электромобили продолжает расти. И пение может временно снижать уровень стресса, улучшать настроение и усиливать чувство близости с окружающими, показали исследования. В ряде экспериментов зафиксировано снижение кортизола после пения, что связано с медленным дыханием и продолжительным выдохом. Коллективное пение дает более выраженный социальный эффект, а индивидуальное сочетает дыхательную нагрузку с эмоциональной разрядкой. Однако пение не заменяет лечение тревожных и депрессивных расстройств. Большинство работ оценивают кратковременные изменения, а не устойчивый эффект. И расскажу о курсах валют. На завтрашний день доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Дракула прямо сейчас на Европе Плюс от Тайм Пала, Кевин Паркер, который в этом году, ну, просто выдал что-то невероятное. И клип сняли классный, который, кстати, завоевал огромное количество наград. Ну, и мне достаточно сильно понравился вот этот движущийся на траке какой-то дом. И Дракула, который из ночи выходит, выглядит здорово. Ну и если тебе этот трек также нравится, ты всегда можешь его поддержать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40 и в ближайшую пятницу послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Об этом не забывай. Ну и, конечно же, помни о том, что повтор для тех, кто в пятницу все проворонил, случится в субботу. Повтор с Алексом Мануйловым, все как положено, также 40 лучших треков, и он будет с 16 до 18 по Москве.
1: Реклама.

0: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООС «Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оцениваем свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУБанк.РФ в разделе «Ипотека».
4: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0420. 8 800 770 0420.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс. Классно звучит, правда ведь? Эйва и Meet Me in the Dark прямо сейчас на Европе Плюс. Кстати говоря, летней музыки в ближайшее время будет во! И еще маленькая тележка. Все прикачу, обещаю, и все сыграю. Это Фомин, и, естественно, впереди летний вайб. В 20 с нулями по столичному стартуем. Будем чилить, отдыхать, слушать солнечную музыку, кайфовать, в конце концов. Ну, можем себе позволить, среда прошла, а? Дальше еще пару дней и выходные. А выходные в Москве, по крайней мере, будут теплыми.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бон».
5: А почему мы так долго гуляем?
6: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
5: Баб! А что такое первоначальный взнос?
9: Это когда сначала долго копишь.
10: Или не копишь.
9: В смысле?
10: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
11: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пауза. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
13: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Самокаты от 3 500 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Ищи магазин в своем городе.
7: «Мебель Молл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебель Молл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
16: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
17: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Большим-большим удовольствием. Обожаю эту историю. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Прямо сейчас для всех, кто отдыхает вместе со мной. Это Фомин, идем с вами вперед. Буквально минут через 10-11 в эфир появится летний вайп. Там будем чилить, отдыхать. Наконец-таки добрались мы до середины недели. Дальше, естественно, неделя полетит. Настроение позвонче, все как положено. Ну и летний вайп в этом обязательно поможет. Оставайся.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются...

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Bob Dream завершает этот час на Европе Плюс. Это Lana Del Rey и ее Summertime Sadness. Прекрасная история, но не про нас сегодня, по крайней мере, точно. А что про нас? Про нас летний вайб в новом часе.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в Москве.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Летний вайб.
2: Ну, наконец-то добрались. Здрасте. Это «Летний вайб» на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и у меня для тебя есть целых 120 минут солнечной и легкой музыки. Она будет абсолютно разной, но тепло от этой музыки ты точно почувствуешь. Ну и найдешь свои 3 минуты для того, чтобы почилить, отдохнуть и расслабиться после рабочей среды. Что именно будем слушать в первой части «Летнего вайба», да? Хороший вопрос, и на него, естественно, у меня есть ответ. На очереди королева поп-музыки, а вместе с ней еще и диджей, который, ну, года 3, по-моему, занимал первое место DJ Mag Top 100. То есть был лучшим во всем мире. Прям вот лучше не было. Мартин Гаррикс. Bizarre. Очень скоро услышим эту историю. Прежде Purple Disco Machine. Ну, мной любимая история с Wake Up. Ну, тут надо слушать. Тут рассказать и пересказать просто невозможно. Джейн также будет. All right. Ну, а начинаем мы первую часть с Дав Кэмерон.

0: Анна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Да, несмотря на нашу сегодняшнюю погоду, настроение, мне кажется, на уровень выше, серьезно. В Москве льет, поливает целый день. Надеюсь, что в своем городе с погодой все в порядке. Лето продолжается, и дальше действительно летняя музыка. Мне есть что предложить. Например, Майя Стефанс и If We Ever Broke Up. Классный трек, который пропускать нельзя. Ну и Милки, Just Where You Are, уже скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Сказать, чего я хочу?
5: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
3: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
6: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с

0: доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
1: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: как-то даже по-волшебному все это звучит. Спасибо за это Marshmello, Portugal's Man, Phoenix. Прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один в России, в летнем вайбе. Продолжаем с вами чилить, отдыхать. Среда пролетела. Надеюсь, что среда была легкой, приятной. Ну и вечером в среду, после обеда, да, мы занимаемся этим прекрасным делом. Слушаем отличную солнечную музыку, получаем удовольствие, расслабляемся. Ну, в общем, все то, что так хотелось сделать в течение всего дня. Ну, бывает же такое, сидишь на работе и хочется, ну, вот прям хочется расслабиться. Но тут не получается, надо сделать то, сделать это, тут начальник, там еще что-то. Поэтому вот сейчас мы можем себе это позволить. Ну, и в ближайшее время я предлагаю подобрать под это лучший саундтрек. DJ Godja, также Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико, но раньше Драма и Робин Халимбал, послушаем Монте Карло. Скоро все это появится в эфире, тебе осталось сделать только приемник чуть-чуть погромче. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону, для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Рыжий. Похоже, он просит о помощи.
6: Саш, ты куда?
7: Что-то случилось?
1: Семейный фильм «Приключения. Мой дикий друг. Возвращение домой».
5: Мы с ним выросли. Но настоящей дружбе времени преграды.
1: Возрастное ограничение 6+.
5: Я тебе помогу.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико в летнем вайбе на Европе Плюс. Классный, успокаивающий трек, ну, практически магический, да, и гипнотический. И все это еще не конец, впереди еще целый час. Ну и

0: и Бейкерман в финале этого часа на Европе Плюс. Верю, один день и прочее. Ну, я знаю, что многие в курсе, что за речь. Ну и, естественно, таких музыкальных речей в новом часе будет еще больше.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

пятница после третьего рабочего на этой неделе. Причем делаем это вместе. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и буквально минут 60 у нас с вами еще имеется. Ну, то есть 50% от того, что мы уже получили на сегодня. Ну и, естественно, эти 50% будут безумно музыкальными, безумно солнечными, потому что музыка будет невероятной. А один из любимейших моих треков вот в летнем вайбе, если не сказать вообще любимый трек, потому что там Сильвия Кройш и Ромео Элвис, послушаем Kiss the Grass или Але, Але, Але. Невероятная история. Вот честное слово, там вот собрано абсолютно все то, что мне очень нравится, мне очень близко, и я предлагаю тебе это обязательно послушать в ближайшие 15 минут. Прежде Джастин Тимберлейк и Сиза, The Other Side. Ну а начинаем мы вторую часть нашего летнего вайба вместе с Madison Avenue и Don't Call Me Baby прямо сейчас в твоем радиоприемнике.

0: Трэвис Скотт и Active прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну что, очнулись, проснулись, хотел сказать. Ну, наверное, многие уже ближе ко сну готовятся в этот момент, потому что у нас с вами сегодня сколько? 21:20 в Москве. Ну и, соответственно, наверное, сейчас многие собираются выспаться, отдохнуть. Впереди еще 2 дня рабочих. Ну и чтобы эти 2 дня были действительно классными, чтобы день начинался правильно, с правильным настроением и с правильной ноги, есть летняя Уна Европе Плюс. И все стартует в 7 утра здесь в эфире. Естественно, игры, естественно, подарки. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка. Компания какая. Ну, в общем, тут все будет в одном месте собрано. И это все тебе поможет завтра проснуться. Ну, а я тебе могу провести классно этот вечер, потому что у меня есть прекрасный саундтрек. Что могу предложить? The Bowser и Magnetic. Лучший трек, на мой взгляд, в нашем эфире вот прямо сейчас. Ну, вот есть спорный момент, конечно, есть еще классные треки. Но этот мне вот нравится прямо сегодня, прямо на все 100. Ну и LMFAO, Sexy and I Know It. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: обожаю эту историю. Невероятный трек. Невероятные ребята из Норвегии. Да, The Bowsen на Европе Плюс в летнем вайбе. Magnetic. Ну, а дальше музыки будет еще больше. Например, Фред Фальк, Зен Фриман, Тен Вен. Услышим So Good. Но прежде будет кое-что, что точно нужно слушать громко. Если есть возможность, прибавь. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Королеву поп-музыки мы сегодня слышали, а вот вам король. Да, король поп-музыки Майкл Джексон, Билли Джейн. Дальше. Хиты будут, естественно, будут они любимыми, долгожданными. Я могу наобещать много всего интересного. Например, Somber и 12-12. Прежде Майя Мишель, одна из лучших российских поп-групп на Малиновой Луне. Ну и лучший припев на данный момент в нашем эфире. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» уже скоро.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: отдыхать и на боковой. Я вам сообщаю, что завтра в 7 утра по Москве будет летняя УА. Это возможность проснуться с правильной ноги и в правильном настроении. Игры, подарки, музыка, лучшая мировая компания. То, что надо. В общем, завтра все это будет специально для тебя, чтобы твой четверг заладился. Ну а в ближайшие 15 для тебя на Буймуне услышим Slow Down, но прежде Everything But The Girl, Me Think.
1: Лучший старт. The Bowser, Magnetic. Мощный взлет. Temper City, Self-Aware. Номер один. BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Ближайшие 45, классная музыка, например, Ava и Meet Me in the Dark. Прежде звучание совершенно другое, BTS, Swim. Ну и один из моих любимых треков нашего эфира, Bruno Mars, I Just Might. Эта музыка уже скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
0: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
12: Европа Плюс.

0: это лето ты проводишь с радиостанцией номер один в России. Классная история от Джонни Федук. Лето на Европе Плюс прямо сейчас, 23:21 в Москве. Всем не спящим привет, это Фомин, до полуночи доведу. В четверг отправлю, ну и напомню о том, что четверг стоит начинать вместе с летним У с 7 до 10. Здесь на Европе Плюс игры, подарки, музыка, компания. Просыпайся с нами.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0420. 8 800 770 0420.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Возможно, Мадонна совместно с Мартином Гарриксом прямо сейчас здесь, на Европе Плюс. Bizarre. В столице уже 20:35. Привет. Доброй ночи всем, кто собирается спать. Ну и, естественно, напомню, что четверг у нас с вами завтра, а это значит, что послезавтра в пятницу случится Еврохит ТОП-40. Ну, логика. Спасибо, Кэп, напомнил. Так вот, про пятницу. Еврохит ТОП-40 обязательно с 14 до 16 по Москве, но до этого загляни на наш сайт europaplus.ru, и, может быть, именно ты поддержишь эту историю, которая этим летом обязана стать лидером нашего хит-парада.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. На очереди отличная музыка и четверг в том числе. Итак, из отличной музыки Калин Харрис и Satisfy. Прежде Тедди Свимс и его мистер.

0: эта музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30. Будь с нами, всем классной ночи.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, салют номер один в столице.

0: Дети, и а еще Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places. Меня зовут Макс Филин. Всем классной ночи вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

решение. Кстати, как мне кажется, летом вполне себе на новые свершения можно решиться. Так что дерзайте, пробуйте, а Европа Плюс поддержит вас лучшими хитами этой планеты. Впереди с нами мастер

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, час ночи.

0: Здесь на радиостанции номер один России и их Magnetic. Только представьте, как танцевали пальцы по клавишам, чтобы записать этот крутейший хит лета 2026. Да, только за эту часть уже можно проголосовать за ребят The Bouncy на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. И, возможно, эти ребята окажутся на первой строчке нашего хит-парада уже завтра. Да, завтра пятница. Представляете себе, какое счастливое комбо произойдет. Завтра пятница и завтра мы узнаем, кто они по вашей версии 40 главных хитов этой недели на Европе Плюс. Пока же двинем дальше. Впереди будут мысли Тимы Белорусских. Будет эспрессо от Сабрины Карпентер, а еще Дабас Dangerous.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. The Bauza Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 61 01.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала.

На Европе Плюс Тима Белорусских, и, возможно, это уже вполне себе хорошо и приятно, если вам светит свет светофора, если еще и зеленым светит, это совсем хорошо, возможно, это даже какой-то знак. Знак, что этим летом, и, возможно, даже в этот четверг, 30 июля, стоит попробовать что-нибудь новенькое, что-нибудь классное, чего еще не делали в этой жизни, но, конечно, только то, что приведет вас к успеху и к чему-то положительному и приятному. Дальше здесь будем вдохновляться с вами на новые этим летом вместе с классной музыкой. Дальше Kungs, Galaxy, также DJ Snake, You Know You Like It, еще French Montana и Max B, Ever Since You Left Me.

0: это девушка невероятная Оливия Дин, но все же был номинирован, и он здесь со своей классной песенкой Fever Dream, и мы пожелаем ему еще больше хитов и больше музыки, конечно. Пока же у нас впереди дальше здесь двойная победительница, дважды победительница конкурса Евровидения Ларин. Вот вам, пожалуйста, дважды вошла в одну реку, и вы тоже можете попробовать, если что. One in Science слушаем уже через пару минут. Еще скоро с нами Ed Sheeran, Shape of You и Ави. Meet me in the dark.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Номер один в России, да. Вот оно, какое наше лето. Как звучит это лето 2026 на Европе Плюс в ваших колонках. Это была небольшая репетиция, надо сказать, по-настоящему. Летний вайб на Европе Плюс раскрывается здесь в спецпроекте. В одноименном спецпроекте «Летний вайб» в 20.00 по московскому времени каждый будний день. Включайте, чтобы поймать любимые летние хиты и, конечно, горячие новинки этого летнего сезона. Да, встречаемся в «Летнем вайбе» в 20.00. И, конечно, здесь в ближайшие минуты будет тоже хитово. Леони и Каллум Скотт на подходе. «Stay» будет также Феликс Янн и Рэй Далтон. «Call it love». А еще впереди устроим романтик на «Малиновой луне» с группой «Моя Мишель».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.